0: broadcasting from the Honey's Aaron Solar Studios and right now on the free app. KHOP. Oakdale, Modesto, Stockton. This is 95.1, home of the TJ Show in mornings and Ian Riley in the afternoons.
1: It's the best station.
0: A Cumulus radio station.
2: K-Hop on demand weekend.
3: With four tickets for you and your family to check out Great America, just text the keyword GREAT, that's G-R-E-A-T, to 209-548-0951. Standard text and data rates may apply. Now, back to the hits.
2: K-H-O-P at 95.1. 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1